0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Зима, варежки, шалик, фляжка. На волце моей висит растяжка. Что ходу худко к этому конец. Hands free. И в кишенях руки. Выхожу согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким MP3. Не,

только вертать. Была война, были дурные думки, был шлях кровью окропленный. Было все, что треба улюбенным, было все для наших.

темры все и на перекор. Играю блюз, блюз белой ночи. Учись, мелодия моя. Я ей почуть любые охвочи.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Грузии под колами тягника загинул меркавана молодый белорус. У Беларуси после перапынку 16 годов знову набирают девчат на войсковые летные специальности. Беларусы стали брать больше споживецких кредитов.
2: Студия с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с трагичного выпадку. Смяротный инцидент отбылся на чыгунце у Грузии, у курортном поселку Чакви, на Черноморском узбережье Аджары, поведомляя Аджара Таймс. Под колами грузового состава загинул молодый мужчина. Поводле звесток мясовых СМИ, тягник сбил 35-годового громадянина Беларуси. Министерство внутренних справ Грузии подтвердило факт смяротного травмования человека на чыгунце, почато расследование инциденту. При этом у грузинском ведомстве не докладнили подробязности про особу загинулого. Отповедно, там не подтвердили и не обвергли, что он был громадянином Беларуси. Якой-нибудь официальной информации об трагедии от инших ведомств покуль не поступало. До інших тем. Праз 16 годов у военной академии знов открыли набор для девчат на летные специальности. Про это поведомил у эфира телеканала СТБ командующий военно-поветренными силами и войсками супроцьповетренной обороны Андрей Лукьянович. Все лето мы набрали девчат на летные специальности, як на самолеты, так и на вертолеты. По одним специалисте узяли, сказал Лукьянович. Усяго, по его словах, все лето шереги белорусских ВПС и СПА пополнили больше за 30 новых специалистов. У Белостоку протягивается громадская дискуссия вокруг инициативы проведения белорусскомовных православных набоженствов. Разважающий про место белорусской мовы у религийном житті программный директор белорусского радио «Рация» Юрка Ляшинский звертает увагу на досвід інших христианских конфессий. Про то, як протестантские супольности використовували белорусскую мову у набоженствах, и он отзначає.
4: Пробы белорусизации религийного життя почалися уже у міжвоєнний період. Одна и другая церква не ставилася прихильно до белорусскости. Многие из деячов белорусских до военного часу в Заходней Беларуси, тодышней Польши, аккурат и стали протестантами. Первый перекладчик святого писания на белорусскую мову, это протестантский пастор был.
3: Особенно Юрка Ляшинский сгадывает историю выкористания белорусской мовы у Рима-католицкой церкви, отзначаючи, как поступово поширалася ее присутность у литургичном житті.
4: Ватикан признал белорусскую мову как одну из важнейших мов у костельном житті. Коли почало вещать радио Ватикана у радиопередачи, а як же загучала белорусская мова. По сегодняшний день існує белорусская редакция. Католицкая церква выдавала часопис «Эмиграційний Божим шляхом». Большая проблема у белорусов, католиков на эмиграции была такая, что там не было верников, интеллигенция была.
3: Национальная мова у кожной церкви – это перш-найперш жадание и потреба верников. Коли будет такое жадание, то простей будет увести у религийное житё, у набоженствы, ти выдавецтвы национальную мову. До экономичной информации. Белорусы стали брать больше кредитов, как просто добро жить и куплять потребное. Так, у другом квартале 2026 года попыт на споживецкие кредиты вырос у Беларуси на 28,6%. Такие звездки приводит Нацбанк. Гэтые гроши белорусы выдатковывают не на бизнес, а менавито на бытовые потребы. Еще один цікавый момент. Доля кредитов, которые выдают онлайн, выросла на 2,3%. Теперь она складает 56,4%. Так само банки отзначили змягчение умов кредитования у рублях. И оно связано со снижением ставок, а у выпадку с физичными особами еще с повеличением терминов и максимальных сумм по споживецких кредитах. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск пакуль у межах нормы, падае вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 22-24 градусы.
0: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё ЭФ.

0: польскай сталіцы. Учорашняя акцыя была прысвечаная памяці забітых ад рукарнікаў рэжыму, і якраз удзельнікі яе успомнілі вялікі марш у Менску ды іншых гарадах Беларусі, які прайшоў 16 жніўня 20 года. Гаворыць арганізатар акцыі, сябра акцыі беларуса Варшавы, беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі і каардынацыйнай рады 4-га склікання Васіль Плешкунов.
1: 6 гадоў тому беларусы вышли на свой самый массовый митинг и на власные уши побачили соправные выники выборов. Плакаты сыходь, белые кветки в руках, червоные и белые колеры в одежи и стяги, стяги, стяги, стяги. Атмосфера свята и неверогодного подъема, как быцам онемелые загады тиску народ, заговорив и сам с захоплением здивився, кольки силы и певности было в этом голосе. Тут у Польши 15 жнивня было так само национальное свято День польского войска, военный парад на годы угодка военной перемоги над большевиками. Шесть военной техники, демонстрация войсковой силы краины, официальные промовы и ускладание кветок. Наше 16 жнивня так само сталося парадом народной силы и годности. Только замест десятков одинок техники десятки тысяч людей. По разных подликов на улице столицы тогда изъявилось около 500 тысяч человек. С безбройными руками мы вышли оборонять свои человечьи правы. И оно было во всей республике, я на той момент был в Могилеве, и я скажу, что столько народу, кольки вышло тогда, я николи не бачил. И самое главное, что это было не под примусом, не какие там державные свята, а просто люди вышли с того, что они вырешили, что им треба выходить. История тлумачит, что змагание за годность и свободу вымагает человека шмат. Часом, как отримать на их права, треба охвировать здоровьем, близкими, добробытом, призначением, навод житем. Але не маючи права на свободу, человеку решт-решт тратить и себе. Тому я намаю такую каштовность. На жаль, на шляху до ЕЕ мы губляем лепших з нас. Гэта і ахвяры 20-го года, яких забілі на протестах Александр Тараковский, Геннадь Шутов. Их забілі 10-го і 11-го жнівня. На гэтым тыдні таксама был 6 гадов, як забілі Александра Віхора. Керавнік руху за свободу Мілінкевич на гэтым тыдні таксама пайшоў життя. И он был одним кандидатом на президентских выборах 2006 года. И он все свое житие он просветил Беларуси. Такие люди и после своей смерти протягивают быть прикладом подтримки и для нас. Тому мы сегодня ушануем и память Федора Мілінкевича, ушануем память усіх ахвяр, які загинули под час правления усатой диктатуры. Узгадаем марш, який отбылся на початку нашей боротьбы. Бо змагання все ж таки протягивается. И чем больше сил мы прикладаем теперь, тем худше все ж таки наблизится до нас наша перемога.
2: Грзегорз Антошевский, я капитаном резервы войска польского. Jestem tutaj na tych manifestacjach tak naprawdę od początku, od pierwszego złamania oficjalnego, można powiedzieć, sfałszowania wyborów w Białorusi i będę tak długo tu przyjeżdżał, dopóki Białoruś nie będzie wolna i mam nadzieję, że to będzie prędzej niż później, a ci, co są winni tego, to odpowiedzą za to.
3: Dmitrij Spiridow. Periodycznie chodzę na wszystkie akcje, staram się ni jednej nie przepuszczać, tym bardziej akcja poświęcona в память погибшим при разгоне мирной демонстрации в августе 2020 года. Надо помнить, когда мы вернемся в новую свободную Беларусь, назвать улицы в честь всех, кто погиб от рук этого режима и ушановать их память в новой Беларуси.
4: Сюда, как и 6 годов тому, мы вышли великим маршем свободы. Тогда у меня был день народжения, сегодня у меня день народжения. И единое пожелание тогда было «дякуй». Каб ён сышоў, каб даў нам магчымасць самім абіраць сваю ўладу, каб людзі не паміралі, каб іх не расстрэльвалі за тое, што яны хочуць папросту незалежнай Беларусі і вольнасці, і дабрабыту для сваіх дзяцей.
5: Геннадзь Вераціцкі, «Салідарнасць Беларусі». Падвязаны, каб іх было чым меней, тым лепей. І каб усе забітыя, каторыя былі людзі, і за них была ўсё-такі адказнасць і помста тым, хто гэта зрабіў.
6: Никита Котов. Пришел посмотреть, поддержать, наверное, хоть как-то, насколько это возможно, поддержать из-за границы, находясь. Давно не был дома, давно в родном городе не был, в Минске, со времени протеста, в принципе, 9 августа, поэтому сейчас такой момент, когда воспоминания возвращаются. А жалко, конечно, что все это забывается, все дальше идет так, как идет. И просвета не видно, но надо самосознание свое сохранять.
7: Приходим, потому что треба потремлювать, потому что наших засталось не так шмат. Вось, мы повинны выходить, как бы это все было шутно, как нас бачили, потому что проблемы никуда не сошли, они есть, они будут, коли ничего не робить. Вось, тому прихожу, потремлюваю.
8: Олег Кулеш. День велизного, самого велизного шага.

0: Есть и маршал у Менску свой час был, 20-го года. Одночасово еще кольки всех забит. И никто про это уже не хочет писать.
1: На белорусской акции для помника Коперника в центре Варшавы побывала наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: У Чарнобыльской зоне возник пожар, ветер несе продукты горения в бок Гомеля. Больше почуем про это от Владимира Лапцевича уже праз 7 хвилин у ближайшем выпуску новин на Беларуском радио рация.

Приходьте смогу, шинак валик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю, а сегодня в день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без истотных опадков. Температура по ветру от 21 до 24 тепла, ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. У вечера и у ночи местами дождь, а макчимы и навальницы. Про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, расскажу не в забаве. Дочакайтесь.

Змейсер Виноградов на хвалях белорусского радио РАЦЕ, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт РАЦЕ.ком. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже зменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветру от 21 до 24 тепла, ветер заходний и полуночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. А вось у вечеры и у ночи местами дожди, махчимы навальницы.

У Грузии под колами техника загинул меркаваны молодой белорус. Россия, створая сетку баз для дальнобойных дронов, которые могут погрожать Польше, и белорусы стали брать больше споживецких кредитов. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Грузии под колами тягника загинул меркавана молодый белорус. Россия створая сетку баз для дальнобойных дронов, которые могут погрожать Польше. Белорусы стали брать больше споживецких кредитов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с трагичного выпадку. Смиротный инцидент отбылся на чыгунце у Грузии у курортном поселке Чакви на Черноморском узбережье Аджарии, поведомляет Аджара Таймс. Под колами грузового состава загинул молодый мужчина. По водле известок мясовых СМИ, тягник сбил 35-годового гражданина Беларуси. Министерство внутренних справ Грузии подтвердило факт смиротного травмования человека на чыгунце. Почато расследование инциденту. При этом у грузинском ведомстве не удокладняли подробязности про особу загинулого. Отповедно, там не подтвердили и не обвергли, что он был гражданином Беларуси. Якой-нибудь официальной информации об трагедии от инших ведомств покуль не поступало. До инших тем. Россия разгорнула как минимум 10 новых баз для дальнобойных дронов с пусковыми пляцовками. Некоторые из них уже выкористовываются для ударов по Украине. Про это пишет выдание «Телеграф». Усяго журналисты идентифицировали як мінімум 59 новых рэйкавых установак. Частка гэтых хабаў добраўпарадкавана на базе перапрафіляваных ваенных аб'ектаў і грамадзянскіх аэрапортаў, а астатнія пляцоўкі разгорнутыя непасрэдна ў сельскай мясцовасці. Прадстаўнікі еўрапейскіх і амерыканскіх спецслужб лічаць, што Масква разглядае магчымасць узброенай правакацыі на тэрыторыі Польшы, ракетных або беспілотных нападаў на крытычную інфраструктуру або правядзення аперацый пад чужым сцягам. Экономичная информация. Беларусы стали брать больше кредитов, как просто добро жить и куплять потребное. Так, в другом квартале 2026 года попыт на споживецкие кредиты вырос у Беларуси на 28,6%. Такие известки приводит Нацбанк. Гэтыя гроши беларусы выдатковывают не на бизнес, а менавіта на бытовые потребы. Еще один цікавый момент. Доля кредитов, которые выдают онлайн, выросла на 2,3%. Теперь она складая 56,4%. Так само банки означили змягчение умов кредитования у рублях. И оно связано со снижением ставок, а у выпадку с физичными особами еще с повеличением терминов и максимальных сумм по споживецких кредитах. 25 жнюня 1991 года актом Верховного Совета при одноголосном голосовании Декларация об суверенитете Республики Беларусь набыла конституционную силу. С этой нагоды 23 жнюня у Белостоку у хабе «Новая земля» пройдет урочистость, якую организовали национально-вызвольный рух «Вольная Беларусь» суместно с этой просторой. Однако организаторы просят о финансовой допомозе. Говорит сябра «Вольной Беларуси» Катярина Дядюля.
4: И нам было важно, как наши белорусы собрались у этой просторы, бо простора «Новая земля» мае пэўные проблемы с финансованием, их проблемы с оплатой аренды, и есть такая небезпека, что нават «Новая земля» может зачиниться. А тут треба разуметь, что это одиная простора у Белостоку, где могут собираться белорусы. Диаспора там довольно великая. Скажем, нельга допустить такого.
3: По водле Катярины Дядюли, нават невеликое ахвирование допоможе отзначить дату, а разом с тем допомогчи у захаванні места, якое об'ядновує белорусов у Белостоку. Сбор сродков организованы на платформе «Жутка.пл». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы магчымы навальніцы. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, панядзелак сёння на календары 17 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычу вам я. Лесь Дубавец. Ну і традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут Акута, Стоукс, Лемон, Джей Морс, Рік Спрінфілд ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, нягледзячы на тое, што панядзелак, чаму не. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя пад назвай «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка, Радио Рация.
3: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем, а мы с другой подалися у Росицу.
4: Другая у часы другой речи Посполитой, дякуючи айцам Марьянам, мела уплыв на поширение белорусской культуры.
3: У Росицы пашаня знаходятся представники ордена, так как и ранее тут хучит белорусская мова и что год паломничае сотни верников. Айцы Марьяне з'являются тыми, кто белорусскую культуру захавал и передае.
5: Был такой час, когда большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-го года, когда нашим одновителем был благословен Юрий Матулевич, большая частка Марьян складывалась из литовцев. То есть основная частка были литовцы. Позднее доходит, то есть покликанье народжались, да, уже сироты белорусов. И один кляштер, который был на Беларуси, значит, можно два назвать, туда территория была Расна, еще там был кляштер наш Марьянский, но ли там тяжко разуметь, он был и в Польше, и на Беларуси, да, у меня же туда-сюда пересовывали. Так само и другая, она была и подчас у Польши была, я так сказать, белорусов. Але там працавали белорусы, была гимназия белорусскомовная. И там у основным працавали наши айцы-белорусы. Да, то есть Андрей Цикота, Абрамтович, Исипович.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
6: А вот это часто Исипович. Мы святкували не так давно, в 14-м годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэслаў Сіпович нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так он это все называл. Тут старая Друя, там новая Друя. И он хотел все эти традиции, дух Друи перевести туда. Ну, але, кроме Чеслава Сіповича, ну, про это чомусь мало хто стекает.

0: айца Чернявска так само.
1: Уздовж поделенной Беларуси у Ляшуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
2: Ксенц и Марьяны, ну, белорусы были. Это была Польша. Говорили по-белоруску, науку кощели, рассказывали по-белоруску. Ну, поляки ж не любили, не хотели, что на что ж только белорус. А все ж люди говорят по-белоруску. Ну, так вот, так и теперь. Ну, а там Польша что робить? Ну, так и было, но не любили, Лядюш. Ксензы были разумные, побожные, любили все их, говорили по-белоруску. Ну.
3: И тому Марьяне на Беларуси, так само мы уже, например, до Марьяне на Беларуси, то есть так она вот на разных наших летописах, исторических документах вспоминается, как друйский кляштер Марьяне в Беларуси, это были промоторы белорусской культуры и мовы. Да, то есть это был такие, как бы, ну, яны гэта бачылі, что это трэба, что это варта, что это трэба людзям, бо яны размаўляюць на гэтай мове. И тому, думаю, Марьяне одни из первых, альбо там сярод первых проповеди заўсёды на белорусской мове промовляли и навучали, как их звали на белорусской мове. Это вспоминают нават не только Марьяне, але люди. Нават калі я еще был там маленький зусім, то Марьяне, калі приезжали с Польши, то яны, конечно, но книг белорусских не было, але яны размовляли, старались размовлять на белорусской мове. То мог, кто хотел, то, ну, учился. Але Марьяне с гэтага, як бы, тоже не скажу там слынуть, але як их памятуют, да, с гэтага, что вучили белорусской мовы и являлись, ну, сапраўды тым, кто эту культуру белорусскую здесь захавал и передае вучить так, як это трэба.
1: Радио Рация вандруе под довоенной белорусско-польской мяжи.
4: Мы, вядома, яшчэ застаемся ў друі.
5: Да сустрэчы на беларускім радыё Рацыя.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.

Или на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час, как нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветру от 21 до 24 тепла, ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже за норму. У вечера и у ночи местами дожди, махчимы навальницы.

Часово припинені пошуки зниклих альпіністів з Білорусі і Литви у горах Киргизстана. Еще 8 белорусов, которые потерпели у аутоаварии в Грузии, выписаны из больниц. Высокопоставленный белорусский войсковец заявил об снижении колькости замежных войсков для заходних меж Украины. Про это да про иншее, вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Владимир Лапцевич.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Часово припинены пошуки зниклых альпинистов с Беларуси и Литвы у горах Кыргызстана. Еще 8 белорусов, которые потерпели у аутоаварии в Грузии, выписаны из больниц. Высокопоставленный белорусский войсковец заявил об снижении колькости замежных войск для заходних меж краины.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пошуки зниклых альпинистов с Беларуси и Литвы на пику Курумды у Кыргызстане часово припынены. Учора ратавальники, как меркуются, выявили тело спортсменов. Однако провести операцию для их спуску покуль немагчыма про складанные умовы надворья, поведомляет телеграм-канал «Намад». Другий этап операции запланованы на конец жнивня або веросень. Докладную дату узгодница свояками зниклых. Нагадаю, стало вядома, что у горах Кыргызстана знайшли тело меркавана трох зниклых на початку жнивня альпинистов – белорусов Максима Полянского и Миколая Свиридова, и литовца Сергея Рубцова. Як поведомил керавник пошуковой группы Александр Смирнов, тело выявили подчас прогляду записов с дрона. Кончатковую идентификацию проведут после спуску. Поводле звездок пошуковой группы, альпинисты находились у одной звездцы. С больниц выписаны еще 8 белорусских громадян, которые потерпели у аутоаварии у Грузии. Про это поведомило Министерство замежных справ Беларуси. Сярод выписанных 5 неполнолетних. 14 жнивня поведомлялося про 4 выписанных. Тады ж амбасадар Беларуси у Грузии Миколай Рагашук анонсовал доставку на родиму тела 4 загинулых у аутоаварии. Микроавтобус с 19 громадянами Беларуси звалился у тяснину на горном курорте Гомес-Мта 12 жнивня. Загинули 4 человеки. 11 человек были доставлены у республиканскую больницу Батуми. Двоих из их шпитализовали у реанимацию. 4 человеки у больш тяжким стане были доставлены у ближайшие больницы Азургети и Чахатауры. До інших тем. Командуючи военно-поветренными силами и войсками супрацьповетранной обороны Узброенных сил Беларуси Андрей Лук'янович заявил об снижении колькости замежных войск и авиации для заходних меж Украины. Так само он подтвердил наявность постоянного взаимодействия с Польшей, Литвой и Латвией по питаниях полетов у примежной полосе. У эфира правладного телеканала СТБ Андрей Лук'янович охарактеризовал бягучую военную обстановку вокруг Беларуси как стабильную. Поводле его белорусские войсковцы фиксуют спад военной активности с боку соседних держав. Разом с тем командующий подтвердил, что помеж военными ведомствами заховываются працовные контакты для предухиления инцидентов у поветры. Обмен информацией по линии оперативных служб идет с усими трьма заходними соседями Беларуси. У Белостоку протягивается громадская дискуссия вокруг инициативы проведения белорусскомовных православных набоженствов. Разважаючи про место белорусской мовы у религийном житті, программный директор белорусского радио «Рация» Юрка Ляшински звертает увагу на досвід інших християнских конфессий. Про то, як протестантские супольности використовували белорусскую мову у набоженствах, он отзначає.
4: Пробы белорусизации религийного життя почалися уже у міжвоєнний період. Другая церква не ставилася прихильно до белорусскости. Многие из деячов белорусских до военного часу в Заходней Беларуси, тодышней Польши, аккуратно стали протестантами. Первый перекладчик Святого Писания на белорусскую мову – это протестантский пастор был.
3: Особенно Юрка Ляшинский сгадывая и историю выкористания белорусской мовы у Рима-католицкой церкви, означаючи, как поступово поширалася ее присутность у литургичном житті.
4: Ватикан признал белорусскую мову как одну из важнейших мов у костельном житті. Коли почало вещать радио Ватикана у радиопередачи, а як же загучала белорусская мова. По сегодняшний день існує белорусская редакция. Католическая церква выдавала часопис «Эмиграционный Божьим шляхом». Найбольшая проблема у белорусов-католиков на эмиграции была такая, что там не было верников, интеллигенция была.
3: Национальная мова у кожной церкви – это перш-наперш жадание и потреба верников. Коли будет такое жадание, то простей будет увести у религийное житё, у набоженствы, ти выдавествы, национальную мову. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сьогодні у Дніні на білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність без істотних опадків. Температура повітря від 21 до 24 тепла, вітер західний і повночно-західний від слабого до умеренного. Атмосферний тиск нижчий за норму. Увечері і уночі місцями дожджі, магчимі навальниці. Вітаю, шановне, понеділок 17 жнівня сьогодні. Це хвалі білоруської радіорації. Перед мікрофоном Олесь Дубовець. Запрошую погортати разом сторонки музичного календара у рамках программы «Кола дён с бородой». Распочнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайковская за афішай дня.
5: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
8: 17 жніўня, панядзелак, Цэнтр культуры Слюдмесце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня. Мае колеры». Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру ў чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Косак ў Белавежы. Выстава адкрылася ў Цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі «Сарэнка». Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыі моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі Нязводка ў Міхалові запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна на старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторыя пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў. Ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рэха адсутнасці – гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культуры, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу можна адведаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
7: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Грузии под колами тягника загинул меркавана молодый белорус. Россия створяет сетку баз для дальнобойных дронов, которые могут погрожать Польше. Белорусы стали брать больше споживецких кредитов. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с трагичного выпадку. Смертный инцидент отбылся на чыгунце у Грузии у курортном поселке Чакви на Черноморском узбережье Аджарии, поведомляя Аджара Таймс. Под колами грузового состава загинул молодый мужчина. Поводле известок мясцовых СМИ, тягник сбил 35-годового громадянина Беларуси. Министерство внутренних справ Грузии подтвердило факт смертного травмования человека на чыгунце. Почато расследование инциденту. При этом у грузинском ведомстве не удокладняли подробязности про особу загинулого. Отповедно, там не подтвердили и не обвергли, что и он был громадянином Беларуси. Якой-нибудь официальной информации об трагедии от инших ведомств покуль не поступало. До инших тем. Россия разгорнула як минимум 10 новых баз для дальнобойных дронов с пусковыми пляцовками. Некоторые из них уже выкористовываются для ударов по Украине. Про это пишет выдание «Телеграф». Усяго журналисты идентификовали як минимум 59 новых рейковых установок. Частка этих хабов добраупорядкована на базе перепрофилированных военных объектов и громадянских аэропортов, а остатние пляцовки разгорнуты непосредственно у сельской мясцовости. Представники европейских и американских спецслужб лічат, что Москва разглядая махчимость узброенной провокации на территории Польши, ракетных або беспилотных нападов на критичную инфраструктуру або проведение операций под чужим стягом. Экономичная информация. Беларусы стали брать больше кредитов, как просто добро жить и куплять потребное. Так, в другом квартале 2026 года попыт на споживецкие кредиты вырос у Беларуси на 28,6%. Такие известки приводит Нацбанк. Гэтыя гроши беларусы выдатковывают не на бизнес, а менавіта на бытовые потребы. Еще один цікавый момент. Доля кредитов, якія выдают онлайн, выросла на 2,3%. Теперь она складая 56,4%. Так само банки означили змягчение умов кредитования у рублях. И оно связано со снижением ставок, а у выпадку с физичными особами еще с повеличением терминов и максимальных сум по споживецких кредитах. 25 жнюня 1991 года актом Верховного Совета при одноголосном голосовании Декларация об суверенитете Республики Беларусь набыла конституционную силу. С этой нагоды 23 жнюня у Белостоку у хабе «Новая земля» пройдет урочистость, якую организовали национально-вызвольный рух «Вольная Беларусь» совместно с этой просторой. Однако организаторы просят о финансовой допомозе, говорит сябра «Вольной Беларуси» Катярина Дядюля.
3: И нам было важно, как наши белорусы собрались у этой просторы, бо простора «Новая земля» мае пэўныя проблемы с финансованием, их проблемы с оплатой аренды. И есть такая небезпека, что нават «Новая земля» может зачиниться. А тут треба разуметь, что это одиная простора у Белостоку, где могут собираться белорусы. Диаспора там довольно великая. Скажем, нельга допустить такого.
2: Поводле Катярины Дядюли, нават невеликое ахвяраванне допоможе отзначить дату, а разом с тем допомогчи у захаванні места, якое об'ядновує белорусов у Белостоку. Сбор сродков организованы на платформе «Жутка.пл». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы, магчымыя навальніцы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Чи добре ми пам'ятаємо нават недавню історію? Чи не деформуємо її мимоволі або навмисно? Що робити з колективною пам'яттю? Про гэта да інше пагутрам з політичним аналітиком, кандидатом гістарычных навук Євгенам Красуліным. Першасная нагода для розмови – важная дата – 18 жнівня 2020-го з доручення Світлани Тихановської була створена Координаційная рада по забезпеченні трансферу влади. Аднак дагэтуль часта можна пачуць, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім размаўляць.
2: Ідэя эта нарадзілася, калі Светлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтыя дваравыя чаты, зноўку піццё гарбаты, па прафесіях таксама групы,
3: там стачкамі.
2: Стачкамі, абсалютна верна. І пры гэтым кожная такая група вылучала свои патрабаванні да улады, да рэжыму. Я вось, прынамсі, вось як я падыходзіў да функцыі і канцэпцыі місіі Координаційнай рады, што яна мусіць збіраць розныя патрабаванні і быць тым інстытутам, які выпрацоўвае ўжо супольныя патрабаванні беларускага грамадства.
3: І поўная назва гэтага органа была Координаційная рада па транзіце улады.
2: Была
3: створаная па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, я памятаю з навін.
2: Так, абсалютна верна, Светлана Ціхановская.
3: Ну, гэта формат.
2: Потым калі-небудзь, можа, і больш поўна мы распавядзём гэтую гісторыю. І там была ў рамках гэтай Координаційнай рады сфармавана перамоўная група. Ну, прынамсі, калі мы абмяркоўвалі яшчэ вось саму ідэю і структуру гэтага інстытуту, і гэта перамоўная група, у яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету? Каб прыйшлі новыя людзі, узялі іх і пайшлі у гэтыя кабінеты.
3: Зараз некаторыя спікеры кажуць, што не было з кім перамаўляцца.
2: Перамаўляцца было з кім. Там, можа, штаба ўжо не было супольнага, но ўсё роўна заставалася Ціхановская як суб'ект. Уласна кажучы, як галоўны суб'ект беларускай палітыкі на той момант. Вакол яе даволі хутка. Вось ужо 16 жніўня туды паехаў Дабравольскі, туды паехала Ганна, мая жонка, і яны вось пачалі ўтвараць там побач Ціхановскай ўжо ў Вільні на гэты момант. Былі людзі, якія, можа, не беларусы, но яны прыйшлі дапамагчы нам. Абсалютна сумленна і шчыра прыйшлі дапамагаць, без усялякіх там задніх думак. І гэта былі тыя кропкі, куды можна было звяртацца, апеляваць да якіх можна было. Такім чынам, не, магчымасці былі, зноўку. Як той, хто хоча, той шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданне. Так што магчымасці былі адназначна. У першую чаргу, вось для таго, каб сфармаваць памяць, я лічу, што гэта будзе аб'ектыўная памяць, бо яна будзе пабудавана на фактычных падзеях, фактычных патрабаваннях, фактычных дзеяннях, учынках і выбарах. Вось, дарэчы, адзін з інструментаў ліквідацыі памяці, адмаўлення, гэта наратыў, што выбараў не было. Гэта наратыў вельмі любяць некаторыя людзі. Нават разумею там, хто апаненты Ціхановская, ёсць і проста людзі, якія кажуць, так не было. Вось ім падаецца, гэта разум, бо рэжым сапраўды ліквідаваў інстытут выбараў, як такі. Но хто быў у 20-м годзе у Беларусі, бачыў на свае вочы, што выбары былі. Вось прыходзіш на ўчастак, там стаіць чарга, не кажу, на тысячу чалавек. Ну, пару сотняў дакладна ёсць. Белыя бранзалеты, мне не падабаецца, канешне, гэтая сімболіка. Я вельмі рады быў, калі ўжо залуналі бел-чырвона-белыя. Но тым не менш гэта дазваляе ідэнтыфікаваць людзей і ўся гэтая чарга з гэтых людзей. То бок людзі прыйшлі рабіць выбар. Яны прыйшлі рабіць выбар увечары 9-га для ўчасткаў. Яны пайшлі потым рабіць свой выбар для стэлы. Потым яны вось тыдзень першы рабілі выбар і далей. Далей, далей, да 22-го году, калі яны не адмовіліся ад гэтага выбару, яны працягваюць рабіць.
3: Выбары адбыліся насуперак іх імітацыі.
2: Так, так, абсалютна верна. Гэта вось такі быў выбар супраць антывыбару. Я прымаў удзел у абмеркаванні тэмаў Інстытуту памяці беларускага. Ну, па аналогіі, якія існуюць ось у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі існуе. І таксама драфт законапраекту па реабілітацыі. Мяне вельмі скажем так, не то, что не задоволило, но збянтежило, что говорка идет только про особистый узровень. А когда мы кажем про реабилитацию, можно зауважить, что реабилитации потребует вся нация, как белорусская нация, якая так само трапила под репрессии. Ось по этом законопроекте там предугледжуются компенсации людям, которые потерпели репрессию еще сталинских часов. Принамсі, скажем так, там предугледжено это как раз занесение у память, что были этой репрессии. Но там абсолютно не предугледжено занесение у память, что репрессии были супраць белорусской мовы, супраць белорусской идентичности, супраць белорусской державы, супраць белорусской культуры, литературы, архитектуры, вельми істотно, вось, да речи, формование памяти, это ж так само та среда, у якой человек існує. Это архитектура, топонимика и так далее. И навод переинтерпретация, вось, Бероза Картузская, так, по картезианские монастыры. А дед мой расповедал, что Бероза Картузская, потому что там была Бероза, под якой спал Суворов Александр Васильевич, светлейший князь, и Картуз вешал на эту Берозу. Такая переинтерпретация, конечно, формует совсем иншую память и иншую идентичность, чем, ну, скажем, на сам речь это может быть, и она просто белорусов уводит в бок. И ось, как белорусы вернулись на свой белорусский шлях, потребная эта реабилитация. У тем лику выправление, как бы сказал Конфуций, именов, топонимики, выправление архитектуры, ось, это самое складанное будет, бо за пошним часом Беларусь просто помечена уздовж с поперок российскими церковками, с цибуринками, и так далее, идешь по Менску еще до 20-го года и думаешь, ё-моё, ты где-нибудь, может, это в Махасранску, что на Клизме, а не у Менску, не у столицы Беларуси. Бо все это у российской архитектуры, и до речи, сучасная архитектура этой публичной администрации, яна просто в аналог Шанхаю. Ну, я был в Шанхае, там архитектура абсолютно такая же. И до речи, Средняя Азия, вот Казахстан, Астана, там так само такая архитектура. То бок нас не только, скажем, поворачивают с пысами до усходу, до Китаю, там краину далекой дуги, нас переутворяют все это, спробуют переутворить, погорнуть спинами до Европы, а забруленными тварями погорнуть до Китаю и, власно кажучи, сформовать из нас Китай. Недаремные вот эти выселки по налаживанию миграции в Беларусь с той же Полудново-Усходней Азии, с Полудневой Азии, пакистанцев в этой 150 тысяч, правда, покуль не материализовались. Это показывает, что белорусов, на жаль, спробуют знищить, как нацию, и знищить память. Память скажается наумысно.
3: Але мы допускаем, что часом это может быть и не наумысно, а просто про такое спрощение.
2: Так, абсолютно верно. Ну, с науку властивость памяти мы ж памятаем только наибольшие яскравые потери.
3: И приемные.
2: Не обовязково. Травматизация памяти – это так само моцно. Хоть мы из науку властивость психики забывать наибольше травматизующие моменты, но тем не менее бывают ситуации, когда наибольше яскраво запоминаешь менавіта вот эту травму. Ты потом с ее змагаешься, но перемогчи не можешь. Бо я на усплываю лишь сейчас. Это, видите, как про Герострата, так? Треба забыть, кто такой Герострат. И вот эта потреба забыть, она не дает забыть. Вот уже кольки тысяч год.
3: Это то, чего я не добавился.
2: Так, и тут, вот, до речи, неудалая спроба эту память ликвидовать. Но тут снова идет говорка про травматичный досвид. Теперь, безумовно, той режим, який у Беларуси, и он будет спробовать стерти ось гэтые забруленные твары, это то, чего он домагается. Жудасная з'ява, коли на мероприемстве тут в эмиграции приходят люди, лепят себе гэтые ось картинки, не фотографовать. И еще сядают у першие шихты, как все видео, все фотосдымки были выбракованы, бо нельга.
3: Ведаем, что некоторые из них вертаются в Беларуси, их затрымливают, и они опинаются за кратами.
2: Так, тому мне больше подобаются те люди, которые, коли плянуют вернуться в Беларусь, они где-нибудь у куточек заходят. А я сустракал ситуации, коли наумысно, видовушно наумысно, человек робил, ну, такие провокативные деяния, что он сядал наперед, перед президиумом и фактично выключал любую махчимость видеофиксации того, что отбывается. Я, конечно, так подчас порушаю некоторые, скажем так, забабоны, деля того, как был архив, все ж таки. Как подеи некие были зафиксованными, как в дальнейшем не было махчимости у оппонента указать, какие ваши доказательства.
4: правительства.
3: Тут я дадам не только заблюрные твары, але и знищенные архивы, знищенные эти конфискованные, неведомо куда, рукописи политвязнев, архивы Тутбая, серверы.
2: Полетели ж все архивы, например, политических партий и рухов, которые размещались на сайтах.
3: Под час обшуков конфисковались ж все техника, компьютеры, серверы.
2: Потому у меня есть вельми добрая звучка все тягнуть в норку, потому у меня заховались некоторые архивы и публикации по некоторых партийных сайтах. Я их вывез в Менску, там ничего не засталось. Я на вот библиотеку свою там кинул, а вы все эти архивы я вывез. Бог, это вельми каштовный материал. Теперь, до речи, так сидеть читать давнины 15-20-годовые материалы вельми цікаво, но и крыху шиковано, бо ты бачишь, як усе ж таки мы ходим по куле весь час. И вертаемся.
3: Ну, вот коли 100-годовые давнины материалы поглядеть.
2: Так, так. Отсюль, до речи, вот эта концепция цикличности часу, на чем стоит календар майя. Повторяется, все повторяется.
3: Вы улучшили фактично заклик створать великий лишбовый архив по зусім недавних, сдавалось, в подеях, там 6-5-годовые давнины. На базе чего он может быть створен, я вот подумал одразу про музей Новой Беларуси.
2: Так, ну тут великое пытание, до речи, вот когда я обмерковывал с коллегами это пытание, музей Новой Беларуси ухудшал. Я могу расповесть, откуда у меня эта идея возникла. Конечно, свежие идеи редко появляются. Простее на легкие взять.
3: Такое же было, да?
2: Конечно. Початок 20-го стагодия у Мексицы, у Мехико жил фотограф Касасола. И он фотографовал усе. И он фотографовал побыт, и он фотографовал портреты, конечно, на замову. Ось уличные сценки цудовные он фотографовал. Потом ему счастье подвалило у выгляде мексиканской революции. И он уже не сам, а он набрал штат фотокорреспондентов, которые ездили по Мексице и сдымали вот эти боевые деяния. Революционный техник, до речи, коли поглядеть, вся фактично эстетика русской революции 17-го года, 18-го, вот эти революционные матросы с пушками, с набоями, которые перекрыжовывают в груди. Это взято оттуда. Музыка оттуда так само взята. Вельми шмат мелодий, песни, перепеты на этой самой революционной, потом советские песни. И потом, после завершения революции, он протягивал сбирать фотоздымки. У его фотоздымки, например, самодеятельность школьная. Фотоздымки у бассейна. Фотоздымки гомосексуалов, арештованных, приведенных у посторонок.
3: Фактично фотоагенция такая приватная.
2: Это худшее, на вот не фотоагенция. Агенция, и она все ж таки сочить за актуальными новинами. А тут зачем мне было за тем, на что звычайно не звертают увагу? Мы и теперь проходим мимо этого усяго, а это колоссальная каштовность. Бо ты, коли глядишь этот архив Касасолы, ты бачишь живую историю. Вот живых людей, не этой литерки там, какие разбегаются у тексте, а живую историю. И, до речи, архив Касасолы, он догэтуль існуе, и он переутворился у колоссальных хаб, куды стекаются фотоздымки из всей Латинской Америки. Уже не только из Мексики. До речи, это началось и в 20-х годах, и в 30-х, из инших краинов туда начали досылать фотоздымки, и это теперь там заховывают. Что-то такое варто было бы сделать для Беларуси. Бо, знову, то, чему мы не надаем увагу, может опынуться вельми истотным и вельми корыстным для наступных поколений, которые захочут знову свою память узбогатить, поглядеть, на чем они будут свою идентичность, что там было, с чего мы вырастаем. Тому не только политичная подея, побытовая, архитектура. Архитектура, увогуле, у меня дед вельми захоплялся фотографией. Еще с 30-х годов у меня есть фотоздымки там с политеха 30-х годов Менского. На жаль, сгубленный архив часов войны, он сказал, вельми шмат фотоздымков, но чомусь их покинули при переезде с одной хаты на іншую, еще он знал. Тому, до речи, у меня такой комплекс, я коли бачу что-нибудь в поле досягания, фотоздымки, я все их, это ворона, чапляю, сорок. Больше не пускают.
3: Важно, как этот архив не был подлучен до интернета.
2: С питания о безпеке, миновито. Бо 20-й год и то, что после. А мы бачим, как ретроспективный дейничает закон, коли да его на самом речне. Тому у питания безпеки треба застерожить от навод теоретичной махчимости узлому и вытяжки даденных из этого самого архива. Так что так, лепш заховывать это на чимсти, что не подлучено до сетева. И знову, это не может быть одно место, обовязково дубль. Лепш, как три было, можно там навык в разных местах, как себе гарантовать от пожаров, дронов и иншего. І тады у нас пачне збірацца вельмі цікавы матэрыял, які будзе істотным не толькі для нас, ён будзе істотны для нашчадкаў. І зноўку мы вось усё думаем, ну потым яно забівае цяпер. І адпаведна, яно пазбаўляе будучыню той інфармацыі, вось якую мы выпускаем. Дарэчы, я якраз пазаўчора быў у Альберціне ў Вене, і там
3: я падумаў пра Беларусь пад Слонімам, і такое мястэчка
2: Альберціна. Дык якраз давайте перакінем масток. Там выстава аднаго амерыканскага фатографа другой паловы 20-го стагоддзя, пачатку 21-го. І там стаіць вазон вялікі. Я так здалёк яго пабачыў, штосьці роднае ў гэтым вазоне. Падыходжу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я.
3: Украина провела выпробование первой кированной авиабомбы. Былого помежника из Могилева осудили за образу Лукашенки. Прокупалье под Белостоком собрало маль 200 наведников.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само ураженная наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую керованную авиабомбу «Ураунельник». Ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую участку вагой 250 кг и может поражать цели на длительности до 130 км. Ураунельник призначений для ударов по целях у глубоким тиле России, при этом каштует ее на малю троя таней за американский аналог. Репресію Білорусі былого помежника судили за образу Лукашенки. Ему призначили хатнюю химию. Як пише наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйска, але теперь живе у Могилеве. Поводле подлікаў об'єднання силовиков Белпол и правоборонцев, вядомы имены як минимум 10 050 человек, якія подпали под політично мотивованные кримінальні справи, починаючи з 20-го года. Усяго ті і інші політичні репресії, кримінальні або адміністраційні справи, звольнення, пират трусы, вымушенная миграция зачапили сотни тысяч белорусов. Рост доходов белорусов знерухомил. Про это поведомляет Белсад. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паліва на польских заправках стало таннейшим. Это выник обновления частки пакету, цены палів ниже. Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паліво снизился с 23% до 8% до конца жнивня. Про это информует белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на паліво обойдется державному бюджету 495 миллионов злотых. Подляшша, творчая республика Бендюга зладила черговое прекупалье. Фест, где свобода, панк и белорусская культура живут поводле уласных законов. Про то, яким атрымался сёлетний 6-й по лику фест, рассказывает один из организаторов Петр Дуданович.
4: Атрымалось, конечно, то, что люди встретились. Атрымалось, что гук доехал, что гурты доехали. Самое главное, может, мы, как бы, знаешь, лазейки, там, знайти этих людей. Приехали, вельми приемно. Ну, заразумело, что мы бачим, что это работает так, что те, кто были на первой, они запросили пару людей на другую, те запросили пару людей на третью. Нек так это идет, и это вельми приемно, потому что, как бы, на самой справе этот фестиваль организуем мы разом с этими всеми людьми, которые приезжают.
3: Президент Республіки Бендюга Януш Гаврилюк розповідає про своє бачення сьогоднішнього фестивалю.
5: Цей він був такий гармонічний вельми у цьому році. Не за мало людей було, не за шмат. Бо я у цьому році, хоча як ти кажеш, що було більше людей, то кажу, це не як гармонійно, гармонічно, як все якби відбулося, що просто у кожного ніяк добре себе уладкував на цій просторі республіки. Чи ця простора не аж так моцно велика, то кожен так добре уладкувався, що я не відчув. Что тут 200 человек.
3: Лёзунг фесту, як завсёды, был музыка, фильмы, ежа, але гэтым разом так само дадалася и литература, бо апроч выступу паэтки и спявачки Дар'ї Бялькевич присутнічаў широкий выбор книг от фонду «Комунікат». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але толькі да вечара. Вечарам захмарыцца, атмасферны ціск ужо крышку ніжэйшы за норму і увесь час падае, а вецер заходні вечарам у парывах да 9-10 метраў на секунду. Ноччу задажджыцца, і тэрмометры будуць паказваць ноччу 13-15 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Российского экономиста звонили за прогноз поражения войны на снесение. А у Беларуси по справе Европейского гуманитарного университета под репрессией трапили 175 студентов, да и их свояков. Про одно и другое подробнее расскажет Стась Дедерка у новинах, с якими завитаю в студию уже про 6 хвилин.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: место.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
4: Подсанкційны менскі пленар атрымліваў неабходныя дэталі згародні. Расійскага эканаміста звольнілі за прагноз паражэння ў вайне на знясіленне. Справа ЭГУ. Пад рэпрэсіі трапілі 175 студэнтаў і іх сваякоў.
3: У студии с новинами Стась Дадерка.
4: 1636 день войны. Подсанкційное менское предприемство «Пленар», якое активно супрацоўнічае с войсково-промысловым комплексом России, отримливало необходные детали про сгороденскую компанию «Бутгеодар». У документах, опубликованных организацией «Белпол», выникает, что «Пленар» набыл у «Бутгеодара» монохромную камеру немецкого бренду и редукторы французской вытворчести. Как ведомо, «Пленар» находится под санкциями европейских и інших заходніх краінаў праз глыбокую інтэграцыю прадпрыемстваў, вытворчасць абсталявання і кампанентаў для беларускага і расійскага абароннага комплексу. У сакавіку мінулага года ў развяз увёў санкцыі супраць генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Авакова. У працяг тэмы дзяржаўная расійская карпарацыя ВБРФ звольняла свайго шматгадовага галоўнага эканаміста Андрэя Клепача. Гэта адбылося пасля яго рэзкага выступу з крытыкай эканамічнага курсу краіны. Эксперт заявіў, што Расія жыве ілюзіямі і няўхільна адстае ў тэхналагічнай эканамічнай гонцы. Закранаючы тэму вайны і санкцыйнага ціску, Клепач адзначыў, што Расія не зможа перамагчы ў зацяжным канфлікце. Цытата: «Мы ў гэтай вайне на знясіленне не выйграем канкурэнцыю. У нас есть иллюзия, что там все рухне, не рухнуло и не рухне. У нас нарастают выдатки». Конец стат. Экономист додал, что российская экономика проиграет конкуренцию не только США и Китаю, але у чымсьці проиграет и Украине. Повод для оценок Клепача – страты от ударов у збройных сил Украины по российской инфраструктуре, нафтогазовых и химичных комплексах уже перетвораются у зауважный макроэкономичный барьер росту. Ситуацию погаршает и жорсткая политика Центробанку России, а так само пошырэнне американских санкций, праз якія Индия и Китай почали скарачать закупки российской нафты. Найбольш рэзкай часткой докладу стало попереджение про магчымый социальный кризис, який эксперт параўнаў с падзеямі лютовской революции 1917 и распадом Советского Союза в 1991 годе. Цитата: «Я веру, что Россия не развалится, але то, что мы прыйдем до социального кризису, я амаль упэўнена». Справа ЭГУ. У Беларуси протягивается масштабный переслед, связанный с Европейским гуманитарным университетом. После того, как ЭГУ, які працуе у Вільні, улады Беларуси признали экстремистской организацией, силовики распочали массовую криминальную справу за содейничание и финансирование экстремистской деятельности. По стане на сегодня правооборонному центру «Вясна» ведомые прозвищи больше за 110 студентов ЭГУ и их родных, яких почали переследовать у Беларуси за навучание в этом войну. Правооборонцы пишут, что агулом под репрессии потрапили 175 человек, коли лечить и потерпелых родных студентов. Лишь бы потерпелых может быть больше, бо улады намагаются сховать репрессии, а люди боятся передавать звездки. Правооборонцам ведомо про больше 60 пиратрусов, выпускников, студентов и инших дотычных до ЭГУ людей, так само их родных. Как вымусить студентов вернуться с Литвы, КДБ погрожает криминальным переследом их батькам. Батьку вымушают связываться с детьми, которые учатся у ЭГУ и живут в Литве, как ты отличились и вернулись в Беларусь. Им дают до 10 дён на выключение из университету. Я думаю, что некоторые свайки студентов затрыманы, а так само супрацовники КДБ приходят до выпускников ЭГУ. Я думаю, про выпуски от 2019 до 2025 года у них потребуют представить дипломы об скончении. З'явились постановы об заведении криминальной справы за оплату навучания в ЭГУ, починаючи с 2016 года. Правооборонцы закликают поведомлять про тиск и факты переследу, допыты, пиратрусы на горячую линию правооборонца у телеграме «Вясна СОС». Поводле информации «Свободы» за апошні 10 годов про адукацыйныя программы и навучание в Европейском гуманитарном университете прошли каля 5000 громадян в Беларуси. Про надвор'е. Три температурные рекорды обновились на белорусских метастанциях 16 жнюня, в опошний спекотный день лета. Про это свечить проведенный выданием «Позерк» параунальный анализ оперативных и доступных архивных даденных Белгидромету. Еще два локальные максимумы полторылись. Усе новые экстремумы зафиксованы на Берастейщине. Усе попередние трымались с 2008 года. У самим Берасте поветра прогрелось до 34,6 градуса. Найтеплей было у Кобры. обмеження 34,9. 6 жнівня у Мазири Гомельської області був зафіксований новий температурний екстремум місяця для всієї країни – 40,3 градуса. 29 червня у Пінську температура піднялася до 40,4. Рекордний показчик за 145-годову історію інструментальних метеоназіранняв на території Білорусі. Лічбові моделі прогнозів показують, що до кінця місяця в Україні буде умерено тепло. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіну.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Рекордов температури в білорусько-польським поміжі не буде ні сьогодні ночі, ні тим більше завтра днем. Сьогодні там термометри показують, як по мені, вельми приємну температуру 22-24 градуси, але завтра покажуть усього 16-17 градусів. Погода закінчиться вечором, завтра ночі вже почнуться дощі і опадки у білорусько-польським поміжі будуть протягувати увесь завтрашний день.
1: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: 6 хвилин застается до 18 годины в Польше, 19 в Беларуси. 6 хвилин до новин. В этом выпуске от Стася Дадырки почуем мишеньшим про ситуацию на российско-украинском фронте. Это так само запрошение до отзначения, до отсвяткования годовины Дня Незалежности у просторы Новая Земля, у Белостоку. А мается на увазе тут годовина 25-го жни. Жнівня 1991 года, коли акту суверенности Беларуси была нададена конституційная моц.

0: Радио Рація. Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Война в Украине. Страты российского войска протягивают истотно расти. Статистика по политвязнях у Беларуси. У Белостоку отзначить Белорусский день незалежности.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1636 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1 470 000. За сутки показчик вырос на 1440. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, подлик веде Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 879 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4774 особы. Эта лишба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 939 политичных зняволенных станом на сегодня. З их 126 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Протягивается школьный сбор для детей политвязня. Собрано уже более 7200 евро, запытанных 10 000. Это выникает из информации на сайте фонду солидарности Байсол. 48 детей уже отримали допомогу на подрыхтовку до нового научального года. Фонд отзначил, что каждый год отримливая каля 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволенні альбо были осуджены по политичных мотивах. У большинстве выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка дитяти до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Плануется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня включно. 23 жнивня у просторы «Новая земля» у Белостоку пройдет урочистость с нагоды Дня Незалежности Республики Беларусь. 25 жнивня 1991 актом Верховного Совета при одноголосном голосовании Декларация об Незалежности Беларуси набыла конституционную силу. Ладить урочистость национально-вызвольный рух «Вольная Беларусь» и просторы «Новая земля» ле потребная финансовая подтримка, говорит сябра «Вольной Беларуси» Катерина Дядюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Диаспора там довольно великая. Скажем, нельга допустить такого.
3: Повод для Катерины День Незалежности мусить быть святым усёй белорусской супольности, но вот невеликое ахвирование допоможе его отзначить, и разом с тем може заховать белорусский пункт у Белостоку сбора, где на платформе «Шутка.пл». Про музыку гурт «Крамбамбуля» на челе с Лявоном Вольским запрашая на концерт для белорусов усяго свету. В анонсе подея названая «Саправдным усебелорусским корпоративом». Мается на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура и Лайф», які пачнецца 20 жнівня, 20 гадзіне па менскім часе. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацы у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля дня, у якім было шмат сонца і даволі цёплага, тэрмометры показывалі 22-24 градусы, чакай нас пахмурны вечар і ноч з дажджамі. Температура ночу 13-15 градусаў. Атмасферны ціск падае, вецер заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду. А як ўжо дажджы пачнуцца, будут протягиваться завтра весь день в целом регионе. И завтра холодно, 16-17 градусов. Столько покажут термометры. И будет это максимальная температура днем у регионе.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: 5 хвілін на 7-ю годину Польщі, на 8-ю у Білорусі. Я, Микола Баваранюк, уже дякую за увагу, дякую за 3,5 години і віддаю естафетну палочку колегам з Еврорадіо для Білорусі.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самая важная падзея эсэнсы панядзелка 17 жніўня.
5: Хто ён? Палітычны лідар у 2026-м. Адказ Віктару Бабарыку.
7: А вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз гэты 435 тысяч подпісаў.
6: Инфляция у Польши. Чому так переймаются белорусские пропагандисты?
8: Занимайтесь своими детьми, да? Вы когда рассказываете эти success stories, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
5: Мы не соагрессоры. Что стоит за зменой риторики Лукашенко?
9: На этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что у Беларуси мир, ну, вось мне подается, это важный складник нового, может, не совсем нового, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Без цензуры. У ліпені інфляція у Польщі досягнула 3%. Щоправда, польські економісти, у адрозненні від білоруських пропагандистів, не переймаються.
1: Кажуть, так, усе згодно з прогнозами, однак гэта менш, чим чекалося попереднє.
0: Эксперты мяркуюць, што нафтавы шок, выкліканы вайной на Блізкім Усходзе, не аказвае істотнага ўплыву на дынаміку коштаў у краіне.
1: І хоць у бліжэйшыя месяцы інфляцыя можа яшчэ крыху вырасці, малаверагодна, што яна будзе перавышаць верхнюю мяжу дапушчальнага адхілення ад мэтавага ўзроўню, а гэта 3,5%.
0: Што праўда, беларускае ТВ такія тлумачэнні не задавальняюць, і беларусам даводзіцца верыць у тое, што ў краіне эканоміка, якой развіваецца з самымі хуткімі тэмпамі ў Еўропе, набліжаецца катастрофа, а 15% дзяцей рэгулярна не даядаюць.
1: Інфляцыю ў Польшчы і Беларусі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук абмеркаваў з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка.
2: Давай такі кароткі бліц па лічбах. Першая лічба. Прапаганда ізноўку палохае беларусаў цяжкасцямі жыцця выжывання ў Польшчы. Расказваюць пра тое, што жыхарам Польшчы, ну, знаеш, жыхарам, не палякам, а жыхарам, таму што і нас улічваюць вот гэты няшчасны збег.
3: Ну хоць хто-то нас считает, понимаешь.
2: Да, даводзіцца, і я цытую, зацягваць рамяні. Рост коштаў у ліпені ў гадовым вымярэнні дасягнуў 3%.
3: Страшна. А в Беларусі 4,
2: и вот хотелось бы просто поравнать, вот а что там, кому там, что, ничего, нигде затягивать больше не доводится.
3: Ну, конечно, приходится, конечно, тяжело жить. Я, если тебе расскажу, сколько я плачу за квартиру, ты будешь плакать здесь вместе со мной, у нас с тобой весь стендап будет наоборот, да, плач Ярослав. Жить в Европе дорого, жить в нормальной стране дорого, жить в Беларуси тоже плохо и дорого, потому что инфляция в Беларуси выше, чем инфляция в Польше. Это как бы официальные данные. 3%. Это в смысле здесь, а у них в Беларуси 4,4%. Ну и она ускоряется. Так что, ну, затягиваем, конечно, затягиваем. Что ж делать?
2: Коли все ж таки поравновывать, ну, сказать, вот у вас тут сказали, что у нас 3, а у вас целых 4, ну, как-то не особо гучить. Ну, то вот там же ж есть еще и иншие нюансы.
3: В том-то и дело. В том-то и дело, что здесь эти 3% – это совершенно органический рост, и с этим обсуждается, что делать. Как с этим бороться, да? А в Беларуси зачем с этим бороться? Есть 713-е постановление. Цены стоят раз-два, и все, да? И в итоге эти цены, которые ты пытаешься, значит, крышечкой удержать, они прут с разных сторон. И, знаешь, на самом деле фокусирование на Польше белорусских медиа – это что-то фантастическое. После голодающих детей польских, ну, или белорусских в Польше, я там не вникала уже, да, но, ребят, занимайтесь своими детьми, да, вы когда рассказываете эти success story, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью, да, вы показываете там замученную женщину с детьми на фоне абсолютно убитого дома, где они пытаются там хоть как-то там залатать окна и все такое, да, и говорите о том, что она счастливо переехала из Латвии там в городок какой-то в Беларуси. И ты думаешь, ребят, ну вы бы хотя бы ей, блин, возле хаты какой поприличнее посадили, да, это деревенская убитая хата, послевоенная, без фундамента, где смена окон вообще ничего не решает, да, ну, зато в Польше, понимаешь, вон дети голодают.
2: Видишь, что про голодающих детей, я, безумовно, проблем хапаю, у Польши, абсолютно, у неменьшей, там, абсолютно. Германии и так далее. До меня подошел белорус, який занимается у тым лику таким доброчинной деятельностью, ведя тем, что он сбирает некие там продукты, якія ему передают, гандлёвые сетки, там, ресторации, все остатнее, и кто мая потребу
3: у... Это ты про Сергея сейчас.
2: Да, про Сергея. Мая потребу, и он развозит, раздае это все на ежу эту. И он подошел до меня и сказал, что, слушай, калераб там, может быть, там, у тебя будут, там, у кого есть такая потреба, давай мой контакт, бо столько продуктов нема куды девать.
3: Да. Слушай, ну, здесь много стоит холодильников, где еда, там, за 2 дня до окончания срока годности весь холодильник забит йогуртами, да, разбирают соседи, там, вот, кому надо, несколько многодетных семей живет, ну, хороший, нормальный йогурт, вот, ну, берут. Ну, в общем, дети не сильно голодают. Если вы вдруг волнуетесь за польских детей, да, то поесть и одеться здесь можно исключительно дешево, а довольно часто бесплатно. Поэтому не надо волноваться за...
2: Затое у Беларуси зараз з'явилась махчимость под кредит в 1% побудовать себе жилье.
3: Уел. уел. Да. Слушай, ну, на два года, заметь, да, вот этот льготный период, он на два года, да. Первый год ты будешь проценты только платить, значит, потом второй год уже проценты и тело по ставке 1%. А потом случится страшное. Твой кредит превратится не в тыкву, а, в общем, в монстра, который будет требовать 15,5% в год, да. Знаешь, я уже шутила на эту тему, что, ребят, вы когда говорите, что у вас низкая инфляция, вот в Польше высокая, а у вас низкая, что инфляционные ожидания там чуть выше, чем инфляция, но тоже низкие, да, вы посмотрите вот на эту ставку. То есть 15,5% это так Беларусьбанк, заметьте, государственный банк, не какой-то вражеский, да, там не польский никакой, он так примерно оценивает вот темп роста цен и так далее. Ну, или он, извините, просто тупо наживается на бедных несчастных белорусов, потому что 15,5% это очень много, особенно если у вас инфляция 4%, и вы в это верите, и верите, что в будущем она тоже будет, ну, где-то около этого, да. На самом деле вы не верите, вы закладываете все риски, и вы даете инструмент, действительно выгодный в определенной ситуации, но далеко не везде. Я очень надеюсь, что у белорусов хватит экономической грамотности на то, чтобы не делать глупости и не влезать в этот кредит, если у вас нет там большой суммы на первый взнос или у вас нет квартиры, которую вы продадите, чтобы погасить большую часть этого кредита в течение 2 лет и не будете платить по ставке 15,5%, потому что это фантастически высокая ставка. А когда банк говорит, что, ну, вы знаете, там, если вы покажете хорошую зарплату, так вам и поручители не нужны, и мы готовы вообще до 100% стоимости жилья кредитовать, да, ну, вот это уже немножко так... Ну, я понимаю, что банк вряд ли будет вас кредитовать, если у вас не очень высокие доходы, он все-таки посчитает, сколько вы должны будете платить за этот кредит не в первые 2 года, а потом, и если у вас доходов не хватает, то вы просто не получите этот кредит. Ну, знаешь, я прекрасно помню людей, которые там в 2008 брали валютный кредит и говорили, что сейчас мы тут эгегей, да, а потом случился 2009 год, да, и это эгегей длилось у многих там месяц-два, да, то есть у них на руках оказались долги и квартиры, машины, которые, ну, просто, ну, все рухнуло, да, все, девальвация там 20-30%, и вот, а у тебя долг все еще в валюте, а доходы твои в валюте того. Ну, в общем, это такая, слушай, это упражнение такое не для самых новичков, и надо внимательно воспользоваться, там калькулятор есть, и посчитать свои затраты, и, в общем, если вы бедный, то богаче вы на этом не станете. Если у вас что-то есть, вы можете это что-то поменять на что-то получше, поддержав отечественную экономику всеми силами, да, потому что вы фактически достанете все из карманов, вы будете выплачивать этот кредит, вы будете там обустраиваться, покупать все для новой своей хатки, обживаться, на вторичку уйдет ваше нынешнее жилье. Ну, короче, вот какой-то такой движ, а строительство это то, и внутренний спрос вообще это то, на что делается ставка. Так что задача сейчас максимально мобилизовать народ, доставать заначки, брать кредиты, вкладывать, и на этом мы попытаемся еще немножко порасти.
2: Лойка забывает о ставке рефинансирования, она плюс к 15%.
3: Не-не-не-не-не, это ставка рефинансирования плюс 6,11. Так что ставка в эти 15 включена. Это на сейчас вот эта ставка составляет рефинансирование плюс 6,15. Так что ставка там включена.
0: У ефіры Еўрарадыё была эканамічная глядальніца Вольга Лойка, якая празважала пра інфляцыю ў Беларусі і Польшы і пра іпатэку для беларусаў пад 1%. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Мы не саагрэсары. Што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі?
4: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На выходных Лукашенко наведаў фестываль «Кліч Палесся». Регіён уздоўж Прыпяці беларускі кіраўнік назваў калыскай усіх славян.
2: І многа гаварыў пра вайну, якая адбываецца праз мяжу ад палешукоў.
1: Аналітыкі кажуць, што ў яго маналогу, апроч звыклай вады, можна пачуць і важныя геапалітычныя заявы.
2: Паслухаем палітолага Валерыя Гарбалевіча.
3: Я звернув увагу, что подчас этого выступа на фестивале Лукашенко несколько разов звертался до темы миру, что вот Беларуси мир в отрознении от тех мест, где идет война, и на эти побач, а вот у нас мир, покой, и тому вот, дякуючи мне, беларусы могут мирно працовать. Вот эта идея миру, идея, абы не было войны, ідэя, што мір гэта галоўнае ягонае дасягненне і ўласна на гэтым забудаваны вялікая частка ягонага палітычнага іміджу. Что вот есть Лукашенко, есть мир, а не будет Лукашенко, то неведомо, что и будет, хоть и за все не будет миру. Вот этот образ миротворца мне подается вельми важный, особливо на тле того, что белорусы бачат, что война идет по шляху эскалации помеж Россией и Украиной. И Россия узмацняет атаки на громадянские структуры и объекты. И украинский бок наносит удары по нафтоперепрацовшим предприемствам, по складам. И это отбивается уже на свядомости простых людей. Коли Россия, ранее российцы могли думать, что война где-то там далеко, специальная войсковая операция идет в Украине, а нас она не тычется, то теперь так сказать нельзя, и это бачить белорусы. Тем более, что бачите, дроны пролетают уже и по белорусских автобусах, и на межи появляются Беларуси и России. И вот на этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что в Беларуси мир, ну, вот мне подается, это важный складник нового, может, не совсем нового, может, старого, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко. Другий момент, знов же, глядите, Лукашенко оправдывается. Мы не суагрессоры, хотя, сдавалось, чего оправдываться? Ну, так гонорися. Гонорися тем, что мы удельничаем у справедливой войне, как про это кажут российские политики, как про это кажут российские пропагандисты, что мы ведем такую, ведаете, справедливую войну с Заходом, с нацизмом, с бандеровщинами, и мы этим гоноримся, это протяг того, что робили наши деды подчас Другой Сусветной войны. А вот не... А Лукашенко всяляк отбрыкается, всяляк дистанцуется, всяляк каже, не, мы не суагрессоры, мы наоборот, мы любим украинцев, вот навод по грибы можем их пустить и по ягоды, и мы воевать не хочем, и вогулю мы за мир, и вогулю мы тут у Менску можем предоставить место, и вогулю лепш там собраться тут у Менску тром лидерам Зеленского, Путину, ну и мне, ну и коли там, так сказать, Зеленский с Путиным будут спикировать, то тут модератор, вот Лукашенко, и он будет их мирить, да. То бок Лукашенко не хочет быть суагрессором. Это вельми важно подкреслить. Иншая справа, что ягоные слова разыходятся со справами. Тут и про то, что война началась именно с территории Беларуси, что полгода, первую початку войны с территории Беларуси и обстрелы отбывались, и дроны, и ракеты пускали, и войски шли. Ну и теперь Беларусь активно подтримливает российский военно-промысловый комплекс, активно допомагает ликвидовать паливный кризис, активно допомагает обходить санкции России и вовле на разных уровнях и информационной войны, и иншей войны с Заходом Беларусь подтримливая Россию. Ну, але, бачите, это не як идея трохи схована, соромеючися. Ну, але так само это вельми показально.
4: Спадар Валер, ўсё ж такі, ну, не зусім саромеючыся, вось буквально колькі месяцаў таму, будучы дзень там у Піцеры быў ці дзе, і адказваючы на пытанні расійскіх прапагандыстаў, гонарам сказаў: "Да, вот кажуць, мы суагрэсары, да, мы суагрэсары". Вот всё такое. Так гэта што? Вот вы думаеце, каму гэта вот сённяшні гэты спіч пра замір быў скіраваны? Беларусам? Так а беларусы што, расійскае тэлебачанне не глядзяць і вось гэта те яго гордыя заявы пра ну суагрэсары, да, вот такія малайцы не чуюць, ці украінцам гэта было скіравана, а яны не памятаюць 22 год, адкуль што ішло, то бок ён та гатовы украінцам, можа быць, мяжу адкрыць. Ну дык ён гэтак жа мяжу адкрыў і расійскім танкам. То што прахадны двор, это так таксама такое, каму гэта?
3: Ну, ведаеце, у Лукашэнкі ёсць такая асаблівасць, асаблівасць чалавека, які, ну, скажам, жыве яшчэ трохі ў мінулую інфармацыйную эпоху. Калі ён спрабуе гаварыць той аўдыторыі, з якою ён зараз сустракаецца, рэчы, якія гэтай аўдыторыі прыемныя, спадзяючыся на тое, што гэтыя рэчы не дайдуць да іншай аўдыторыі. Вось. І таму расійскім тэлеканалам ён кажа трохі іншае, чым кажа, скажам, медыям заходнім, часу і заходнім дае інтэрв'ю, а ўжо тым больш размаўляючы з аўдыторыяй беларускай. Это першае. Па-другое, тут часу Лукашэнка вот гэта слова суагрэсары, дыктатары кажа так з такой пэўнай іроніяй. Вось, маўляў, глядзіце, нас тут зрабілі суагрэсарамі, што мы тут апошнія дыктатары ў Еўропе з Пуціным. Вось, гэта гаворыцца з такой пэўнай іроніяй, маўляў, ну насамрэч гэта не так, ну але што ты зробіш з гэтымі ворагамі, калі яны прыклеілі гэты ярлык да нас. Вось, таму Лукашэнка характэрны для яго такі палітычны стыль ці рытарычны стыль, што ён часам кажа супярэчлівыя рэчы не толькі ў розных выступах, а нават у адным тым жа выступе і ў адным тым жа абзацы. Вось мы казалі, што ён весь час кажа, мы за мір, мы ваяваць не збіраемся, а потым збірае некую ваенную нараду з вайскоўцамі і кажа, ну, трэба рыхтавацца да вайны. І пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, мы гатуемся да вайны, ідзе паралельна разам, што мы ўвогуле за мір і я гарант міру. Таму шукаць некую такую дакладную логіку ў прапагандысцкай рыторыцы Лукашэнкі не варта, бо, бачыце, кожны шукае тое, што ён хацеў бы знайсці. Людзі, якія падтрымліваюць ідэю вайны Расіі супраць Украіны, знаходзяць у выступах Лукашэнкі менавіта гэтыя словы. А тыя, для каго вайна гэта страшна, ну вось яны зусім іншую рыторыку спрымаюць.
2: Валерый Карбалевіч, палітолог, пракаментаваў нам абноўленую рыторыку Лукашэнкі, якую можна было пачуць падчас фестываля «Кліч Палесся».
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украина провела выпробование первой кированой авиабомбы. Былого помежника с Могилева осудили за образу Лукашенки. Прекупалья под Белостоком собрала маль 200 наведников. С новинами Стась Дедерка. 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само уражена наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую кированную авиабомбу «Уравняльник», и ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую частку вагой 250 кг и может поражать цели на отлеглости до 130 км. Уравняльник призначенный для ударов по целях у глубоким тыле России, при этом каштую ее на малю троя тоней за американский анарх. Репрессию Беларуси. Былого помежника осудили за образу Лукашенки. Ему призначили хатнюю химию. Как пишет наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйску, але теперь живе в Могилеве. Поводле подликов, объединение силовиков, Белпол и правооборонцев, ведомые имены, как минимум 10 050 человек, якія подпали под политично мотивованные криминальные справы, починаючи с 20-го года. Усяго ты эти иншие политичные репрессии, криминальные або администрации, страцыйныя справы, звальненні, ператрусы, вымушаная міграцыя зачапілі сотні тысяч беларусаў. Рост доходов белорусов из нерухомил, про это поведомляет Белсад. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паливо на польских заправках стало тоннейшим. Это выник обновления частки пакету «Цены палив ниже». Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паливо снизился с 23 до 8% до конца жнивня. Про это информует Белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на палево обойдется державному бюджету у 495 миллионов злотых. Подляша, творчая республика Бендюга, зладила черговое прекупалля. Фест, где свобода панк и белорусская культура живут поводле властных законов. Про то, яким отрымался сёлетний 6-й по лику фест, рассказывает один из организаторов Петр Дуданович.
3: Отрымалось, конечно, то, что люди встретились. Отрымалось, что гук доехал, что гурты доехали. Самое главное, может, мы как бы знайшли лазейки, как знайсти этих людей. Приехали, вельми приемно. Ну, зараз что мы бачим, что это працует так, что те, кто были на первой, они запросили пару людей на другую, те запросили пару людей на третью. Не так это идет, и это вельми приятно, потому что как бы на самой справе этот фестиваль организуем мы разом с этими всеми людьми, которые приезжают.
2: Президент Республики Бендюга Януш Гаврилюк рассказывает про свое бачение сёлетнего фестиваля.
4: То он был такой гармоничный вельми в этом году. Не за мало людей было, не за шмат. Бо я у гэтым годзе, хаця як ты кажаш, што было больш людзей, то кажу, гэта не як гарманійна, гарманічна, як усё як бы адбылося, што проста у кожны неяк добра сябе ўладкаваў на гэтай прасторы рэспублікі. Чы гэта прастора не аж так моцна вялікая, то кожны так добра ўладкаваўся, што я не адчуў, што тут 200 чалавек.
2: Лёзунг фэсту, як заўсёды, быў музыка, фільмы, ежа, але гэтым разам таксама дадалася і літаратура, бо апроч выступу паэткі і спявашкі Дар'і Бялькевіч присутничал широкий выбор книг от фонду «Коммуникат». Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні покуль што ще 17 жнівня понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху поважаємо. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Депешмот уже співає для нас. Гэта верная прикмета, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают Авиас, Нави Бэнд, Реликт, Джонсон Калеб, Мартин С, Марун 5 да іншие зорные выканавцы. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: помолились тут сестры, и наступного дня отец Юрий разом с людьми, тоже напевно, навіть хто вже бачили там свідки, люди, людьми з костела, що це і дорога, як ми йдемо, як асфальт лежить, тепер ця дорога крыху інакше, де вони цією дорогою йшли, він з крижом напереді, всі інші люди, і там була велика пуня, і там усіх спалили в цьому місці. И сестра Ядвига так само вспоминала, что коли после того, как они вернулись уже с дрои, потому что они выехали отсюль одразу, праз несколько дней они вернулись сюда, то на этом попелище, ну я покажу, повторяю только слова этой сестры, и они нашли недогорелую руку, которая была окручена ружанцем, и спознали, что эта рука есть в памяти отца Юрия. Но после перерыва, того, после трагедии, да, то есть это когда загинули наши святары, тоже позднее марьяне первые сюда пришли, и они приехали из Идолты. И приехали сюда, тут был костел сборан, изнищенный. В этом месте, где мы теперь находимся, у кляштары была колхозная столовая, и тут сидели некие там женщины, бухгалтерия такое, когда костел, там был туалет. И там, где крыш, где было место трагедии, там было поле, там паслись коровы, там был мех двор, то есть там стояли машины круглых аллей. И святарь, який перший приехал, то он на этом месте, по словам еще сестры Ядвиги, вершу так и засталась живая, она тогда была у други, нашли это место и там поставили крыш. Позднее попросили там уладу, как крыху этот пляц расчистить, и когда расчистили этот пляц, то после дождя там были одни белые костки. Вот это Антоний Лещевич, Юрий Кашина. Тут отсюда есть такой момент, коли приходят пилигримки, вот такая как бы крыху традиция, что отсюда пилигримки приходят и Буцлав, там все там до Мати Божией, там пляскают долони, там веселятся, радуются. Тут, когда приходят пилигримки, ну, принаймні, ту, которую я увозил с Борисова, и иншие завсюду выходят у святыню в тишине, повне тишине, кладутся на подлогу и в тишине молятся.
1: Ірошиця, напевно, буде тим місцем, до якого я ще вернемся. А ми подаємося далі на усход, у вьосочку, калісті містечка Леванпол. І до зустрічі завтра на Вольній хвалі Білоруська радіорація.
2: Уздовж поділеної Білорусі. Наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
3: Хопіць лімантацію. Слухай свою рацію.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши. Украина провела выпробование первой кированой авиабомбы. Былого помежника с Могилева осудили за образу Лукашенки. Прекупалья под Белостоком собрала маль 200 наведников. С новинами Стась Дедерка. 1636 день войны. Силы обороны Украины ударили по сховищу ударных дронов и пунктах керования в оккупованном российцами Крыме. Так само ураженная наземная станция керования дронов «Орион» и наземный ретранслятор для керования дронами. Агенция «Униан» передает, что Украина выпробовала первую кированную авиабомбу «Уравняльник», и ее уже закупляют для узброенных сил. Бомбу распрацевала компания DG Industry. И она отримала боевую частку вагой 250 кг и может поражать цели на отлеглости до 130 км. Уравняльник, призначенный для ударов по целях у глубоким тыле России, при этом каштует ее на малю троя тоней за американский анарх. Репрессию Беларуси. Былого помежника осудили за образу Лукашенко. Ему призначили хатнюю химию. Как пишет наша Нива, 63-годовый Валентин Лазовский, родом с Бобруйску, а теперь живет в Могилеве. Поводле подликов, объединение силовиков, Белпол и правооборонцев, ведомы имены как минимум 10 050 человек, которые подпали под политично мотивованные криминальные справы, начиная с 2020 года. Усяго и эти иные политические репрессии, криминальные або администрационные справы, звольнение, перетрусы, вымушенная эмиграция зачапили сотни тысяч белорусов. Рост доходов белорусов из нерухомого, про это поведомляет Белсад. Уже который месяц рост реальных доходов людей вагается в районе 8%. И это самые низкие за 2 года темпы. Самый марудный рост доходов на Гомельщине и Могилевщине. Паливо на польских заправках стало тоннейшим. Это выник обновления частки пакету «Цены палив ниже». Податок на додаденную вартость на бензин и дизельное паливо снизился с 23 до 8% до конца жнивня. Про это информует белорусская служба польского радио. Снижение ПДВ на паливо обойдется державному бюджету у 495 миллионов злотых. Подляша, творчая республика Бендюга, зладила черговое прекупалье. Фест, где свобода панк и белорусская культура живут поводле властных законов. Про то, яким отримался сёлетний 6-й по лику фест, рассказывает один из организаторов Петр Дуданович.
3: Отрымалось, конечно, то, что люди встретились. Отрымалось, что гук доехал, что гурты доехали. Самое главное, может, мы, как бы, знайшли лазейки, там, знайсти этих людей. Приехали, вельми приемно. Ну, зараз умело, что мы бачим, что это працует так, что те, кто были на первой, они запросили пару людей на другую, те запросили пару людей на третью. Нек так это идет, и это вельми приемно, потому что, как бы, на самой справе этот фестиваль организуем мы разом с этими всеми людьми, которые приезжают.
2: Президент Республики Бендюга Януш Гаврилюк рассказывает про свое бачение сёлетнего фестиваля.
4: То и он был такой гармоничный вельми в этом году. Не за мало людей было, не за шмат. Бо я в этом году, хотя, как ты кажешь, что было больше людей, то кажу, это не как гармонично, гармонично, как все как бы отбылось, а что просто у каждого не как добра себе уладковал на этой просторе республики. Чей эта простора не аж так мощно великая, то каждый так добра уладковался, что я не отчул, что тут 200 человек.
2: Лёзунг фесту, как завсёды, был музыка, фильмы, ежа, але гэтым разом так само додалась и литература, бо опроч выступу паэтки и спявашки Дарьи Белькевич присутничал широкий выбор книгов от фонду «Коммуникат». Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Бородой. Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 17 жнівня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Муслім Магомаєв, Ерик Джонсон, Белінда Карлайл, Тар'я Турунін, а так само гурти The Box Tops, Boston, Dexys Midnight Runners, Guns N' Roses, New Kids on the Block, The Lost Prophets. Долучайтеся. 17 жнівня 1942-го народився вибітний совєтський, азербайджанський оперний і естрадний співак Муслім Магомаєв. Перший буйний поспіх прийшов до його у 62-м році на фестивалі у Хельсінкі. Діапазон ягоних можливостей був незвичайно широкий. Опери, мюзикли, неаполітанські пісні, вокальні твори різних композиторів. Муслім Магомаєв став зоркою усесоюзного масштабу. Пластинки з піснями у виконанні Магомаєва виходили буйними накладами, а твор, який зараз послухаємо, ведуть бодай і малий, і старий.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадой.
2: 17 жнівня 1969-го народился Дональд Эдмонд Уолберг молодший, американский спевак, актер, композитор и продюсер, старейший брат актера Марка Уолберга и удельник неколи популярной команды New Kids on the Block. Гэтый молодевый поп-гурт у конца 80-х три раза узначальвал Billboard Hot 100. Их самый буйный хит Step by Step был выпущен у травни 90-го. У тем же годе они обошли по даденных часописа Forbes Майкла Джексона и Мадонну у якости самого прибыткового поп-проекта у США. Были распущены у 94-м годе, але послужили прототипом шматликих бойс-бендов, включающий Take That и Backstreet Boys.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.